Sadece sıkıntılık da hepsi yani. Aman da sıfır oldu bana. Arsa basım hani yaşıyor tabanda. Скажу, что пресса их уже очень. Но сам не успеешь дать.